0: О, великий Боже, очи небесные, славлю и благодарю Тебя. Никогда не смогу я перечесть всех великих дел, которые Ты творишь со мной в моей жизни. Я благодарен Тебе за Твоего Святого Духа, которого Ты послал в наш мир, чтобы Он направлял, напоминал нам о Тебе и руководил нашей жизнью. Дай, Господи, нам Твоего Духа, чтобы мы прониклись им, чтобы мы всегда помнили о том, что Ты всегда близок к нам в Святом Духе. За Твое спасение, за Твое избавление, Господи, мы тоже благодарим и просим. Пусть Святой Дух пребывает в нашей жизни и дарует нам силу жизнь, жить и проживать свою жизнь свято и благопристойно с Твоей помощью. Аминь. Слово Божие на сегодня записано в Евангелии от Иоанна, 16 глава, с 5 по 15 стих. «А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруете в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому что Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Аминь. Дорогие братья и сестры, мир вам! Мы сегодня слышим слова Иисуса из Евангелия от Иоанна. И можно слышать, что Он говорит о Своем уходе. И это действительно звучит довольно странно и даже болезненно. Ученики оставляют все ради Него, и теперь Иисус говорит: «Я иду к пославшему Меня». И более того, Он говорит: «Лучше для вас, чтобы Я пошел». Ученики, перед которыми был Иисус, для них Он был и учителем, и пророком, и кто-то даже увидел в Нем уже Господа и поверил в Него полноценно. И тут Он говорит: «Я ухожу от вас». Действительно, наверное, они были разочарованы. И как же это может быть лучше, что Он уйдет? Ученики в растерянности, и действительно их сердца наполнены скорбью. Они еще не понимают, что крест, который был совершенно недавно, это не поражение, а победа. Они видят воскресшего Христа, но все равно не понимают, что Господь победил. Что уход Иисуса — это не конец, а это начало нового и более глубокого присутствия Бога среди всех нас и их. Здесь Иисус открывает важную истину. Он обещает послать Утешителя Святого Духа. Дух, которого Он пошлет, Он обличает мир и нас. Иисус говорит, что Дух Святой обличит мир о грехе, правде и суде. Это звучит весьма строго, и здесь важно понять, что речь идет не просто о чужом мире, речь идет о нас и нашем окружении. О каком же грехе говорит Иисус? И Писание говорит нам далее, что «о грехе, что не веруете в Меня». Главный грех — это не просто какие-то плохие поступки и злодеяния, это неверие. Это когда человек живет так, будто Христос ему совершенно не нужен. И если мы честны, то это касается и даже нас. Даже будучи в церкви, мы часто надеемся на себя, на свои усилия, свою праведность, свои дела. Мы думаем, что «да, я справлюсь, я достаточно хороший, и, может быть, исполняю заповеди». Но Дух Святой вскрывает все это и показывает, что без Христа мы потеряны. Это болезненно, но это необходимо. Необходимо слышать правду о себе, потому что только увидев свой грех, человек начинает искать своего Спасителя. Дух, которого посылает Иисус, Он открывает нам правду о Христе. Иисус говорит о правде, что я иду к Отцу. Что же значит, что за правда, что Он идет к Отцу? Я думаю, что это значит, Иисус оправдан Отцом. Его жертва принята. Его смерть действительно является искуплением за грехи мира. Праведность не в нас, людях, она в Нем, в нашем Господе. И вот здесь это центр Евангелия. Мы оправдываемся не своими делами, а Христом. Дух Святой не просто говорит «ты грешник», но Он также и говорит нам, что «вот твой Спаситель». Он направляет наш взгляд от себя ко Христу. Святой Августин говорил так, «курватус инсе», то есть замкнутость в себе, самонаправленность, а Дух Святой, Он направляет наш взгляд от себя ко Христу, от наших неудач к Его совершенной жертве, от нашего страха к Его уверенности и прощении, которое Он дает. Также Дух, которого пошлет Иисус, Он ведет нас в истину. Это немаловажно. Иисус говорит, когда же придет Он, Дух истины, наставит вас на всякую истину. Святой Дух не приносит какую-то новую, отдельную истину. Он не говорит что-то новое и свое. Иисус подчеркивает, что Дух от Моего возьмет и возвестит вам. Это очень важно. Где действует Святой Дух, там Христос в центре. Где Христос не в центре, там нет Духа истины. Дух Святой работает через Слово, через Евангелие, через проповедь и через таинство. Он укрепляет нашу веру, утешает нашу совесть, напоминает, что ты, дорогой слушатель, принадлежишь Христу. Почему же уход Иисуса все же является благом? Это хорошо. Теперь мы можем вернуться к этим словам. «Лучше для вас, чтобы я пошел, потому что через крест, воскресение и вознесение нам открывается путь спасения. И потому что теперь Христос присутствует не только рядом с учениками, но и с каждым верующим через Духа Святого. Это присутствие глубже, чем мы можем себе представить. Это глубже, чем просто физическая близость. Христос действует в нас через веру посредством слова и таинства. Дорогие братья и сестры, этот текст показывает нам важную реальность. Первое, что мы грешны. И сами себя никогда не спасем. Второе — это то, что Христос — наша праведность. Он — наша чистая одежда, в которую мы должны одеться. И Святой Дух, Он ведет нас к Нему. Он ведет нас к Иисусу и удерживает нас в вере и подкрепляет. Поэтому наша надежда не в нас, не на нас, но наша надежда в том, что Бог Сам действует через нас. Когда совесть обвиняет, то Дух указывает на Христа. Когда мы сами сомневаемся, Дух напоминает, что нам обещал Бог. Когда мы слабы, Дух укрепляет нас Словом. И поэтому мы можем жить с уверенностью. Христос не оставил нас. Уйдя на небеса, Он не оставил нас, Он с нами через Духа истины, которого мы можем слышать в Слове и принимать Его в таинствах. Нашему Господу за все слава, честь и поклонение. Аминь.
1: Мы снова слышим в раз очередной: «Перегибаете, вы просто бред несете. Так верить в Бога может лишь больной. В каком же веке вы еще живете?» Казалось бы, как просто «да» сказать. с формальной верой в Бога согласиться, а может, вере вовсе отказать и разве что по праздникам молиться. Но тот, кто это сердцем испытал, а значит, жизнь с Христом в душе проводит, душой, поверьте, небожитель стал, хотя и по земной дороге ходит. И ни кнутом, ни пряником его нельзя заставить разочароваться. Он просто знает Бога своего и потому не сможет с ним расстаться. Случись, беда придет нежданно в дом, он станет Богу горячо молиться и действовать без паники потом. На Бога знает, можно положиться. Есть тысячи свидетелей тому, как помогал Бог в трудные минуты. Жизнь спас он явным чудом одному, другого сохранил в дни страшной смуты. А сколько тех, которых благодать нашла, когда их жизнь теряла цену, кому осталось лишь себя продать, в душе глуша предательство, измену. Висела жизнь на кончике шприца, в тумане чахла вечного похмелья. У жизни уже не было лица, и человеческого не было веселья. Но к ним пришел их любящий Господь, поднял из грязи, приласкал, очистил, помог зависимость перебороть, простить друзей безжалостных, корыстных. Бог новой жизни мир им подарил. Их не узнать, в глазах их столько света. Все знают точно, кто их изменил, и не разубедить их в вере в это. Наполнена желанием душа, с благодарением повторять все снова, что необыкновенно хороша жизнь, если Бог живой ее основа. Аминь.

Милосердный, любящий наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя вновь в этот час за Твою великую любовь к нам, людям, что Ты отдал Своего Единородного Сына, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю, что до сего места Твоя благодать вела нас и меня, Господь. Я прошу милости Твоей, благослови, чтобы нам понимать Твое Слово, открой нам щедрую руку Твою, благослови нас благословением, которое обогащает и печали с собой не приносит. Все полагаю Твоим святым Божьим ногам, дабы во всем прославилось великое имя Твое, Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня вновь у нас Слово Божье предложено. Это послание к евреям, глава 8. Стих 7 по 13. Послание к евреям, глава 8, 7 стиха по 13. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их во время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребывали в том завете моем, а я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердца их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большего будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Говоря, новый показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Аминь. Слава нашему Господу, что вновь в этот час мы имеем Слово Божье, которое касательно, конечно, к народу Божьему, к избранному народу Божьему, которые до сих пор, к сожалению, находятся еще в таком состоянии, когда не было массового покаяния у них, но для других народов Господь даровал уже 2000 лет благодати. И вот для некоторых же из них воссияло солнце праведности, и они стали теми глашатаями, теми апостолами, которые несли в этот мир эту добрую весть о том, что Господь совершил дело спасения всех людей. Старый Завет, мы видим, он тоже был основан на крови, но на жертвах животных. И эти жертвы, как уже апостол Павел позже говорит, что этот закон был детоводителем ко Христу. От начала вечности, где мы не можем сказать начало, она была всегда, еще из вечности Господь в своем милосердии решил послать своего Сына на землю, дабы Он стал этой жертвой за грех, чтобы остановить вот это несчастное состояние людей. Потому что люди не могли сами по себе. Закон был, он добр, но люди не могли его исполнить. И потому сам Бог воплотился и стал этим спасителем от грехов, от преступлений каждого человека. И на Голгофе мы знаем, что Он сказал эти слова, совершилось. То есть Он совершил спасение, стал этой кровью, которая омыла грехи всех людей. И теперь остается по благодати только, чтобы каждый человек, в том числе и народ Божий, евреи, пришли к такому познанию. Потому
Мы знаем, что число язычников наполнится, и тогда благодать перейдет к евреям. И все это Богом усмотрено. Мы живем в последнее время перед пришествием Господа нашего, и потому каждый христианин из языческих народов должен быть обеспокоен и молиться усерднее о том, чтобы Господь никого не истребил из этого списка спасенных, чтобы еще многие, которых мы хотим, наших близких, спасения, чтобы они приобрели, чтобы Господь их тоже еще спас и внес в книгу жизни. Мы благодарим за то, что и именно через еврейский народ, через этих апостолов Господь явил чудо, и по всему лицу земли эти проповедники правды Божьей, они принесли правду, и люди могут понимать, что тщетно исполнять что-то, конечно же, в Иисусе Христе тоже требуются дела, но они уже следствие этого спасения, этого избавления, потому что за всех людей заплатил Господь своей жизнью. И потому кровь стала новым заветом. Плоть его, которая в мучениях была прибита к этому Голгофскому кресту, стала этой пищей духовной и физической. Как это Бог чудно сделал, что напоминанием этой жертвы, этого спасения стала вечеря Господня, которую сам Господь учредил и сказал в конце своих последних часов уже, что Он очень желал, конечно же, вспомнить и старозаветную Пасху, но поручил Себя, что Он есть хлеб, и чтобы все ели этот хлеб. То есть, что то, что Христос сделал для того, чтобы простить и освятить людей, Он отдал свою жизнь, свое тело и свою кровь. И телом своим Он вознес все грехи, всю вину человеческую. Это было, мы понимаем, что невозможно для людей, но Господь это совершил, и потому Ему слава за все, Его возносит все воинство небесное, Его возносит вся церковь, и мы видим, что нет другого имени, в котором надлежит нам спастись и обрести небо. Мы благодарны Богу, что Господь это все учредил, и в послании к евреям здесь очень точно все описано, что все то, что Старый Завет был не вполне, как бы сказать, он не мог освобождение сделать, он только указывал на жертву Христа, и люди, которые веровали словам Божьим, веровали в то, что Господь предпринимал так много усилий, усердия в этом Старом Завете, и там были верующие люди, но они преобразились только, когда Христос воскрес из мертвых и, сошедший туда, преисподние места земли, Он им проповедовал это избавление, это благую весть принес, потому что действительно, когда Он воскрес, и многие воскресли, и стали частью жертвы Иисуса Христа. Так же, как и вся церковь из всех народов сегодня становятся членами этой церкви. И какие удивительные слова сказал Иисус Христос, что врата ада не одолеют ее. И потому мы должны с полным упованием принимать, проповедовать и радоваться тому, что Господь сделал для нас. Благословения Его они обогащают и печали с собой не приносят. И мы должны усердствовать, в усердии не ослабевать, духом пламенеть и Господу служить. Это Старый Завет, и как само слово здесь сказано, что оно было, говоря, новый показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Многие, и также особенно еврейский народ, держатся пока еще в большинстве своем за Старый Завет,
за то, что было однажды, но не приняв Иисуса Христа, они несчастны в этом. И Господь предусматривает, что придет время, тот час, когда Господь сделает невозможное, что даже здесь мы читали, что брат брата не будет учить или как доказывать что-то. Дух Святой сойдет, как и в первой церкви, когда евреи, вот те, кто за Христом следовали, были исполнены Духа Святого и стали проповедовать. Их научил сам Дух, открыл им Иисуса Христа, и они усердствовали. Большинство из первых последователей умерли мученической смертью, но они пронесли вот эту весть Нового Завета, и многие покаялись из еврейского народа, но это всего лишь была кучка. И потому мы благодарны, что сегодня миллиарды людей исповедуют Иисуса Христа. И этот Новый Завет является началом всего нового. И потому еще хочется сказать, Господь в конце и землю новую сделает, и небеса другие будут. Но чтобы туда попасть, чтобы через этот Новый Завет наши души должны тоже преобразование или как переделку пережить, то есть родиться свыше. И как и сегодня между христианами много еще споров, где и когда, но мы знаем, если мы отдаем Господу нашу жизнь, и тогда Господь преображает, Он делает нас другими и новыми, способными служить Господу, способными веровать и не чем-то хвалиться, а только Иисусом Христом. Пусть Он нас благословит и через это слово даст нам познание истины, благословения, чтобы мы могли с новыми силами служить Ему. Каждый день, вставая на колени, чтобы мы просили у Господа сил, потому что этот мир, он каждым днем беззаконием стучится порой в искушение в наши сердца, чтобы нас погубить. Христос же пришел и открылся для нас, и принял нас, чтобы мы жили вечно с Ним. Пусть Он нас благословит и поможет, чтобы это старое, ветхое, которое Господь сам устранил, чтобы оно заменилось новым заветом, который только в Иисусе Христе. Ему, нашему Богу, хвала. Аминь.

Все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.